«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Очень сложно.
1: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 4 часа утра.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Heatwave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tandance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Rendezvous.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
3: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: тела.
1: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: В поисках дома вы видите примерно 1 дом из 4. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Север Кипра обвиняет юг в отказе от разминирования буферной зоны. Заключенный центральной тюрьмы вел прямой эфир в ТикТок. Все желающие приглашаются на 44-й фестиваль.

Мины закладывались в период с 1963 по 1974 годы. Они до сих пор представляют смертельную опасность. Официальная Никосия заявление Эрхюрмана пока не комментировала. Подробности на сайте Лента Кипра. Заключенный, отбывающий пожизненный срок в центральной тюрьме Никосии, вышел в прямой эфир ТикТок прямо из камеры. Об этом стало известно тюремной администрации. Телефон изъяли, самого заключенного перевели в штрафной блок. Профсоюз надзирателей ИСОТИТА сообщает о росте числа случаев насилия в тюрьме и о том, что государство не контролирует ситуацию и замалчивает проблему. В Паналевкаре начался 44-й фестиваль местных традиций. До 22 августа в поселке проходят концерты, выставки и мастер-классы. Это период распродаж знаменитых изделий из местного кружева и серебра. Вход свободный. Подробности на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. Сезонная область низкого давления продолжает влиять на остров. Сегодня во внутренних районах Кипра снова будет плюс 40 градусов. Метеослужба снова выпустила желтое предупреждение об экстремальных температурах. Оно действует с 13 до 15 часов. Дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до плюс 34 градусов. В Тродосе ожидается до плюс 30. Скорость ветра держится на отметках от 6 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на пляжах острова плюс 28 градусов. На выходных и в понедельник существенных перемен погоды не ожидается. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень доброе утро всем. Здравствуйте. Ну, какое счастье сейчас поздороваться с каждым, друзья, потому что сегодня 7 августа, а это означает, что у нас... ребята, пятница. Классная.
1: Пятница. И не просто пятница, а пятница, которая завершает наш радиосезон, и мы отправляемся в отпуск. Поэтому, да, друзья, вернемся уже только 31 августа, а завтра официально мы в отпуске.
2: Сделаю небольшую ремарочку, кстати, когда вот пришли ребята в студию, у них такие улыбки были, они уже предвкушают свой отдых, и так приятно на них смотреть. Ну, в принципе, каждый раз на них приятно смотреть, особенно на Иру, но это просто красота какая-то.
1: Так, подожди, а в мою сторону давай, давай.
2: Так, ну, пускай. Мужская солидарность всегда приветствуется.
1: Ага, все, присутствует. Ну, мне тоже на тебя смотреть не очень хочется, поэтому давайте утро начинать.
0: Смотрите на меня. Ребят, не ругайтесь, просто смотрите на меня. У нас каникулы. Спасибо большое, Гош, за такие комплименты. Очень приятно. И надеемся, что вот таких комплиментов у каждого из нас сегодня будет как можно больше. Потому что пятница, она к этому очень сильно располагает.
2: Ну, тем более, это праздник. Для каждого всегда.
1: Да. И вообще пятница должен быть день комплиментов.
0: Да вот!
1: За всю неделю.
2: Вводим новый
1: собирали и рассказывайте.
2: Новый календарь.
0: За всю неделю нас... А, все,
1: извините. Насобирали комплиментом, да. Я про
0: я
1: это.
0: Я услышала другое. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи, господи, просыпайся, просыпайся. Да, мы насобирали. Все верно, все верно, все хорошо, все красиво. Так, ребят, значит, пишем указ. Пятница.
2: Пятница, день комплиментов.
0: Все, подписывайтесь, расписывайтесь кровью, да, каждый. Угу. Но это чтобы навечно.
2: Хорошо,
0: это чтобы каждую пятницу по комплименту.
1: Но чтобы успел. Все получилось, как обычно, нужно внедрить это в пятницу, поэтому пусть каждый сегодня вот подарит комплименты друг другу. А у нас, кстати, номер 49-105-7 уже работает вовсю и тоже принимает комплименты.
0: Это правда, это очень важно. Более того, нам не только комплименты сбрасывают, но еще и какие-то контакты прямо сейчас. Это очень забавно. Ладно, пока не прокомментируем.
1: Хочешь комплимент?
0: Да.
1: Звони.
2: Звони, да. Тоже хотят наделать парочку комплиментов.
0: Сам звони. 49-105-7.
1: А еще пишите и поздравляйте именинников наших.
0: Вот, друзья, мы очень ждем ваши те самые поздравительные смс для того, чтобы, правда, создать и настроение, и потрясающий такой вайп. Очень-очень круто. Очень хотим, чтобы вы с нами провели 3 часа. У нас сегодня русские перцы 3 часа. Будем вещать, поднимать настроение, чтобы все было очень-очень хорошо. Ну и Гошу очень сильно поздравляем, потому что 31 августа, Гош, ты уже...
2: С посвящением
0: вечером,
2: будем,
0: да,
2: праздновать
0: туда.
2: Потом.
1: Да, еще раз напомним, вечернее шоу. Гоша Романов,
0: да,
1: будет в эфире.
0: Очень-очень
2: по дороге
0: ждем.
2: Домой.
0: Очень ждем, очень за тебя переживаем. Хотим, чтобы у тебя все получилось. И правда, пусть тебе будет и эфир легким, и слушатели наши благодарные в том числе.
2: Слушайте, ну в вашей команде по-другому не бывает.
1: Я думаю. Давай, рассказывай, как неделька с нами-то?
0: А вот секундочку, а я вот хочу что подметить. Это пока еще в вашей команде. А я надеюсь, что 31-го ты скажешь в нашей команде.
2: Как это мило. Да, ну что сказать? Сережа.
1: А вот недельку давай расскажи,
0: комплименты,
1: как ты с нами провел.
0: Ире, как всегда.
2: Каждый, чтобы вы понимали, каждый день комплименты Ире прилетают. Ну, потому что это ни с чем не сравнить. Она каждый день в новом платьишке,
0: да.
2: Новый образ и всегда на высоте, восхитительный. Что же касается
0: спасибо.
2: Сергея, так это просто какое-то море, ванна, океан юмора.
1: Каждый день, и это хорошо. Но я тоже принимаю такие комплименты.
2: Мне кажется, неделя в любом случае это была идеальная, потому что все готовились к отпуску. И, ну, как бы вот эта неделя всегда будет на высоте, и настроение будет только на максимум.
0: Ясно. В общем, он еще пока не знает. Но ничего страшного, соберемся и обязательно сработаемся. Ну а теперь, друзья, помните, что если в сердце живет любовь, это очень важно для хорошего настроения. Об этом и споем.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем бодрого дня! Как сделать его полным энергии с помощью еды? Яна Соболева. Еда на Кипре – это целый культурный пласт. Поэтому на столе вы видите не просто удачно соединенные продукты, а настоящую историю человечества. Чечевица упоминается еще в Ветхом Завете. Секрет популярности прост – недорого, сытно, полезно и вкусно. Чечевицу можно использовать для рагу, супов, салатов, ведь она является очень хорошим источником белка и богата клетчаткой и железом. Супу из чечевицы отдавал должное древнегреческий комедиограф Аристофан, считавший эту еду слаще всех деликатесов. На Кипре самым популярным является блюдо факес – чечевица с луком, рисом или мелкими макаронами. Его хотя бы раз пробовал каждый. Как предки киприотов знали толк в полезной и питательной пище, так сервис Milk's Food умело, быстро и качественно подбирает для вас рацион, который становится основой здоровой и продуктивной жизни современного делового человека. И на десерт лайфхак. Чтобы не превратить свой организм в экспериментальную базу, доверьтесь профессионалам сервиса Milk's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milk's Food берет на себя заботу о вашем рационе.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Пошла в магазин по-быстренькому, в стареньких джинсах, не накрашенная. И знаете, кого встретила? Всех!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: последний раз.
1: Гороскоп на русском.
2: Ну что, поехали, звезды наши дорогие, расскажем вам немножечко гороскоп на день сегодняшний. Ну и, разумеется, ждем ваши приветы и поздравления. Знаки огня, овны, львы и стрельцы, вас сегодня ожидает финансовая победа. Ух ты! А вечеринка намечается, интересно. Средства, подступившие на счет, станут отличным спонсором для... и ярких выходных.
3: Здорово! Я тоже считаю. Это всегда приятно.
2: Класс!
3: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День принесет неожиданное и очень логичное решение для больного вопроса. Что-то там болит. Наконец-то придете к компромиссу, который устроит, кстати, всех.
2: Видите, вот обычно компромисс — это когда все недовольны. Но если это случается так, что довольны все, так это win-win, это ю-ху, это спасибо, звезды, наконец-то.
4: А вот у земных знаков, тельцы, девы и козероги, сегодня вам выпадет шанс выступить в роли судьи, причем в важной дискуссии. Ваше авторитетное мнение определит вектор развития целого сообщества. Будем, значит, обсуждать. Главное, молоточком не поднимать сильно пыль при ударе.
3: Ну, вообще, серьезно прям как-то, да?
2: Да, я тоже так думаю.
3: Не по-пятничному вообще ни разу.
2: Ваше авторитетное мнение. Сразу хочется ответить, да?
3: Ой, царь во дворцах, ходи то, делай сюда.
2: Ну что ж, знаки воды, мы добрались до вас. Раки, скорпионы и рыбки. Внимательно проверяйте сроки годности продуктов при покупках на выходные.
4: Вот всегда, мне кажется, важно делать.
2: Не только сегодня. Беспечность может обернуться неприятной...
3: Да.
2: Неожиданностью.
3: Вот это правильно. Не нужно себе портить выходные.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, ну а теперь самое время добавить ярких праздников и событий в этот потрясающий день, 7 августа, пятница. Еще разочек напоминаем и, конечно же, каждого поздравляем.
2: А вы отмечайте, ну вот, к примеру, Международный день, международный пиво.
1: Ага.
2: Ну, в пятницу праздник, ну, с пузыриками, да. Сама пятница велела, так сказать.
1: Я пиво, если что, не люблю. Вот. Но вы, я знаю, что с Сережей подружитесь.
3: Ну, кстати, мне вот безалкогольное еще вот очень в последнее время нравится.
2: А и все, ты не в нашем клубе.
3: Очень хорошо.
2: Началось тут
3: самый кайф, то, что можно пить его за рулем. Причем это доказано. Никакой градус тебе не повышается.
1: Нет, за рулем нельзя. Ты остановился, выпил и поехал.
3: Безалкогольное. Ну, вот, да. В этом ты права. Я как свежеиспеченный водитель, на самом деле, это вот принимаю и низко поклон.
2: Ну, кстати, да, там вот нет меньше алкоголя, чем в квасе.
3: Да, действительно.
1: Да, в квасе?
2: В квасе больше, да.
1: Алкоголь? А я просто...
2: Ну, там же естественное брожение, поэтому там тоже есть немножечко.
1: Да, а это что мне
2: сюда? Классно. А вроде бы
1: мне квасно. Мне каждый раз квасно после кваса. Да, вот оно, оказывается. Спасибо, ребят, что просветили. Так, праздник холостяка.
3: Да, это мой праздник. Сегодняшний мой праздник.
1: Давай.
3: Ну, можно не готовить.
1: Классно проведем это время.
2: Можно не убираться. Можно не готовить, ну, потому что можно не есть.
3: Можно не есть. Ну, честно, семейные люди тоже.
2: Золотое правило холостяка.
3: Могут присоединиться, потому что просто объяснение будет сложнее. Ну, вообще, замечательный праздник. Но я надеюсь, что сегодня праздник холостяка, а завтра уже будет какой-нибудь семейный праздник.
1: Женатого, конечно. Ну, хорошо отметил.
3: Молодого человека.
1: Так, еще давай праздники добавляй.
3: День собирания звезд. Какой же прекрасный, красивый. Но это явно твой праздник, так как ты по космосу мечтаешь постоянно.
1: Да, это правда. Я туда уже куда-то улетела и очень хочу.
3: Не только отпуск тебя ждет, но и день собирания звезд.
2: А это, наверное, еще потому, что у нас в августе, ну, очень много падает звезд, поэтому вот можно и наблюдать, и, скорее всего, собирать.
1: Но это, конечно, только у нас, естественно, Сереж.
2: Особенно в пафосе. У нас очень красиво.
1: Да, друзья, вся планета наблюдает те самые прекрасные звезды, которые летят нам откуда-то, вот из космоса. Персиды замечательные. А в Тродосе, кстати говоря, если вы сможете подъехать и посмотреть на площадку, ой, вам так понравится, такие виды открываются. Ребят, рекомендуем каждому. Магическое состояние. Мы в прошлом году с сыном попали. Слушайте, я просто вот... Мы не просто попали, там была целая группа с телескопами.
3: Ух ты!
1: Да-да-да, там целую лекцию провели с лазером в небе, нам показывали вот этой лазерной указкой.
3: Как здорово!
1: Что, чего и где и как. Разумеется, для детей, но для взрослых тоже было очень сильно интересно. Такая классная атмосфера, в общем, супер, рекомендуем всем и каждому.
3: Слушайте, ну и звезды — это всегда романтика какая-то.
1: Да, слушайте, а давайте пока вот звезды как бы выпустим, да, и вот немножко помечтаем.
2: Я еще нас всех только поздравлю, день профессионального оратора. С праздником нас, ребят!
1: Мы профессиональные ораторы!
3: Плюс один в копилочку профессии.
1: Только не орем, ладно? Да, с праздником всех нас.
4: Нет, не надо слов.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Уродилось много фруктов, а выбрасывать их жаль? Не печалься, ты на Кипре. Объявляй свой фестиваль. Что на сегодня, апельсины?
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
6: Поцелуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: самый острый перец истории.
1: Пока звезды собирали, увлеклись и отправились на рекламный брейк. В общем, возвращаемся из космоса. Сейчас расскажем вам о самых главных событиях дня сегодняшнего. Значит, 1803 год. Началась первая русская кругосветная экспедиция.
2: Ух ты! 1870 год. Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение. «Я встретил вас, и все былое в ожившем сердце ожило».
3: Да,
1: еще
3: это,
1: давай.
3: Это еще
1: давай,
3: до этого был холостяком.
2: Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло, как поздней осени порой бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас.
1: Ой, ну вот сейчас хорошо.
2: Помните, как учили, да, в школе?
1: Красота. Как это было,
3: после
1: боже
3: таких
1: мой
3: слов холостяками перестают быть.
1: Да, это правда.
2: Ну, там же встрепенулось.
3: Уже у меня встрепенулось что-то в сердце внутри.
1: Ну, как случилось, то и говори.
2: Но зато, какие слова, да,
1: да,
2: как красиво все написано, и настоящее признание любви, и комплименты, опять же, про которые мы напоминаем, лучше делать именно сегодня, в пятницу.
3: А вот в 1970 году состоялся первый компьютерный шахматный турнир, представьте себе. Компьютерный уже все, не на лавочке где-нибудь с друзьями, с дедушкой, нет, именно в компьютере.
1: Так, в компьютере, и ты хотел бы, что?
3: Я бы хотел, кстати, вот я любитель заядлых шахмат. Ага. Очень нравится в последнее время. И вот у меня сразу вопрос, это просто я постарел или как?
2: Слушай, да нет, интеллектуальная классная игра. Компьютеры, когда появились, кстати, ну вот это был прогресс и прорыв для тех шахматистов, которые вот, ну, уже надоело им играть с людьми, потому что никто не может достичь их уровня. А компьютер дал такой особенный вызов, и многие шагнули еще дальше.
3: Ну, я помню, были стандартные игры, это сеанс, шахматы и как это, где нужно минер, минерка или сапер?
1: Сапер
3: называлось, да. Сапер,
1: да.
3: Хорошая
1: игра. Конечно, ух ты, любименькая. Так, ну что, а теперь плывем, дамы и господа. Американка Лин Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Между прочим, проведя в 6-градусной воде 2 часа 6 минут, ну, это достаточно быстро, при этом холодно.
2: Да.
1: 4160 метров Берингового пролива.
2: Ух ты, ничего себе.
1: Да, между прочим, такая мощная барышня.
3: И медные трубы, и огонь, и 6-градусную воду.
2: Ну, это серьезно, да. Ну и 1993 год в Лондоне впервые открыт для посещения туристами Букингемский дворец.
1: Все, друзья, такая красота, такой замечательный день. Пятница, а завтра у нас начинаются каникулы.
2: Ура!

0: Хорошо. На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Так, друзья, ну что, пока мы пытаемся дозвониться нашему прекрасному имениннику, который почему-то не отвечает. А я считаю, что друзья должны его немножечко, ну, толкнуть.
2: Ну, он не отвечает, потому что уже отмечает. Хотя, возможно, судя по СМС, да. Может быть, сейчас ему ветер в лицо, рев мотора.
3: Как Тютчев
2: встретил
3: нас.
2: Слушает, да, либо встретил вас. Ну, в любом случае, мы, конечно же, как всегда, выполним и дозвонимся. А выполним обещание, в первую очередь, поздравить именинника.
1: Вот, друзья, ну а мы пока немножко обсудим смешные новости, потому что у нас что, правильно, зумеры прям по курсу. Это люди прекрасные, замечательные, как всегда, на своей волне. В общем, зумеры очень искренне составляют заявление об увольнении, где очень четко прописывают, что пошло не так, да. Причина простая. Я понял, цитата, что моя миссия здесь выполнена. Я выжил, научился и даже ни разу не сломал принтер.
2: Так.
1: Да, дальше хочу попробовать что-то новое. Например, ничего не делать и получать за это деньги. Пожалуйста, увольте меня сегодня.
2: Мечта любого зумера, я думаю.
1: Слушайте, ну, понимаете, вот такие
2: зато
1: заявления.
2: Зато честно, вот и все понятно. И руководство тоже ясно. Ну вот,
3: увольняюсь, не хочу ничего делать.
2: Посмеялся, здорово.
1: Вот это вот ваше зато честно, извините, простите. Так, знаете, снял с себя ответственность и переложил на здоровую голову.
2: Еще и похвалите, пожалуйста, за честность.
1: Да, да, да. Сейчас. Вот такие вот они. Но, смотрите, принтер не сломал. Это хорошо. И, в принципе, ничего такого, ну, как бы, дальше опасного с этим человеком не будет.
2: Миссию выполнил. Это значит, прошел какой-то уровень игры.
1: Выживший.
2: Пока работал у вас.
1: Так, ну что ж, мы видим, что пытаются нашего именинника разбудить. Это отлично. Как только будут сигналы, ребят, мы обязательно позвоним. Но вообще, в целом, хотим напомнить, что у нас прекрасная есть такая служба. Служба доставки хорошего настроения.
2: Это мы, русские перцы.
1: 4-9-105-7. Мы не зумеры. Мы не будем писать заявление на увольнение, мол, не дозвонились, поэтому сами поздравляйте.
2: Но мы также честно вам скажем, это последняя возможность именно сегодня утром поздравить именинников, потому что вот до 11 мы в эфире, а потом уходим в отпуск и вернемся только 31 августа.
1: Поэтому, друзья, не стесняйтесь, добро пожаловать и, конечно же, пусть все будет хорошо. А пока новости прям по курсу.
2: Костя Столяров.
1: Костя наш.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Обучение в университете «Фредерик» – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. «Фредерик Юниверсити». Join the journey.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Несмотря на то, что россияне не разделяют европейские ценности, у среднего российского мужчины может случиться до 6 Октоберфестов в год.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Ребенка, похищенного в Лимассоле, 3 месяца не возвращают матери. В Лесосе осветили первый урожай винограда. В деревне Ародос проходит фестиваль Средневековья. Теперь подробнее. Прошло почти 3 месяца с того дня, как в округе Лимассола отец похитил своего 2-летнего сына и увез его на север острова. Кипрские власти до сих пор не получили от оккупационной администрации ни одного ответа. Ребенок остается под опекой социальных служб, непризнанной ТРСК. 13 мая в дом 35-летней британки вошли двое. Согласно заявлению потерпевшей, отец ребенка, 26-летний Озер Аджакаглу, напал на женщину, силой забрал мальчика и пересек с ним буферную зону вне пунктов пропуска. Там его задержали, но обвинения касаются только незаконного пересечения зеленой линии.

Заболевание милдью или мучнистой росы. Заявление об ущербе можно подать до 24 августа. Завтра вечером деревня Ародос перенесется на 800 лет назад. Гостей деревенского фестиваля «Возрождение Феникса» ждут рыцарские поединки, огненное шоу, квесты и интерактивные площадки для всей семьи. Начало в 18:30, вход свободный. Подробности на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. Сезонная область низкого давления продолжает влиять на остров. Сегодня во внутренних районах Кипра снова будет плюс 40 градусов. Метеослужба снова выпустила желтое предупреждение об экстремальных температурах. Оно действует с 13 до 15 часов. Дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до плюс 34 градусов. В Тродосе ожидается до плюс 30. Скорость ветра держится на отметках от 6 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на пляжах острова плюс 28. Градусов. На выходных и в понедельник существенных перемен погоды не ожидается. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: смотри.
1: Спали? Просыпайтесь. Руси Шпетер зажигает. Присоединяйтесь.
2: Друзья, и снова здравствуйте. Очень доброе утро. У нас волшебная пятница. Совсем скоро у нас отпуск, каникулы. Мы, конечно же,

0: заряженные, бодрые, веселые, а наши именинники спят.
1: Отдыхают еще. Ну и напоминаем, что все-таки номер 49-105-7 работает. Еще у вас есть 2 часа, чтобы поздравить всех именинников. Да и просто отправить туда приветы, смс, мемы даже, возможно. Пятница же как-никак. Нужно поднимать настроение друг другу. Тем более, сила мемов, мне кажется, недооценена пока еще.
2: Мне кажется, пора уже, знаешь, вводить такую профессию, как мемолог, который разбирается в разной степени мемов.
0: Угу. Да, ну, мемолог — это другая профессия.
1: Изменяется все, но все же.
0: Хорошо, мемолог. Так называется этот врач.
1: Я за мемолога, кстати, действительно. Зашел в этот кабинетик, а там...
0: быть мемологом?
2: А там мемолог. Здрасте, говорит, здрасте, страсти.
0: Вы же знаете, да, кто такой мемолог?
1: Привет, медведь. Естественно, конечно.
0: Так, на всякий случай. Вот, но про мемы мы, конечно, поговорим, тем более, сколько успешных успехов случилось благодаря тому, что мемы разлетелись по сети. Вот, пожалуйста, самый свежий пример — это Холланд, Стандарт, да.
1: Популяризировали этого футболиста, да и не только.
0: Потому что он был не против, чтобы над ним прикалывались, смеялись, что-то, какие-то шуточки, подписи креативили. И да, так случилось, что он взлетел просто в топы по популярности благодаря мемам с чемпионата мира. И не только, достали же и те, которые были до, нашли его, так сказать. И вот, а Холланд к этому очень классно относится, говорит, да мне нормально, это весело.
2: Говорит, у меня была такая тактика, и я ее придерживался.
0: Да.
2: В известном меме.
0: Конечно.
1: А тут целая страна не против мема, не просто мема, а не против президента из мема. Ну-ка. Все, наверное, знают и помнят такой мем, дед из мема, скрывающий боль. Это такой дедушка.
2: Гарольд.
1: Гарольд, он с чашкой, с кружкой какой-то кофе, скорее всего, и седой, прям седой, такая борода, как у Санта-Клауса. В общем, очень популярный мем, его все отправляли вот для того, чтобы подтвердить. Якобы он скрывает...
0: что там делал? Я не видела этого мема.
2: Он скрывает свою боль.
1: Улыбающийся дедушка такой вот сквозь зубы.
0: Сквозь зубы, понятно.
1: Не поймешь, куда. После отставки прошлого президента премьер-министр Венгрии предложили гражданам самим предлагать кандидатов. И что вы думаете? Жители страны восприняли этот призыв действительно буквально и устроили массовое голосование за этого дедушку. И вот сейчас, возможно, именно этот Гарольд станет президентом страны.
0: А он как? Не против?
1: Ну, видимо, нет. Он же тоже улыбается.
0: Он терпит.
1: Мне кажется, к этой новости этот мем подходит очень сильно.
0: Да. Классно.
1: Видимо, он олицетворяет даже какие-то, ну вот, ситуации, которые может происходить и в этой стране. В общем, вот так, целая страна вот сейчас голосует за мем. Только представьте себе.
2: А, кстати, знаете, в 2019 году он еще и стал иллюстрацией для рекламы вакцин от коронавируса.
1: А он много где, кстати, использовался. Мем действительно очень популярный. Дедушка стал вот таким вот известным персонажем в сети.
0: Так, ребят, какие у вас еще есть любимые мемы? Ждун? Будем выпускать.
2: Мы не знаем, что это такое. Мы хотим знать, что это такое. Мы не знаем, что это такое. На любой случай жизни.
1: Я обожаю мемы с Ди Каприо. Ну, просто. Он их создает. Какие-то уникальные, интересные. Вот. Классно.
0: Ну, все тогда, да, за Ди Каприо.
1: Вот он самый, Гэтсби. И за отпуск тоже.
0: Да, поехали.

0: Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Пожалуй, о лазерной эпиляции слышали все, а вот приступить к методу на практике соглашается не каждый. Поэтому бритвенные станки и шугаринг по-прежнему составляют конкуренцию лазеру. В большинстве случаев причина кроется в элементарном незнании. Сегодня проведем ликбез для начинающих. Суть метода лазерной эпиляции заключается в безопасном и безболезненном для пациента, но разрушающем для волоса воздействии лазерным лучом на те структуры, которые отвечают за рост и питание волосяного покрова. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательных волос в нестандартных зонах для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос, раздражений после бритья и эпиляции воском, чьи жесткие волосы оставляют черные точки на коже после бритья. В общем, если вы намерены начать, первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с противопоказаниями: беременность, ряд заболеваний, прием антибиотиков, удаление пушковых, светлых и седых волос. Далее важно выбрать самый современный аппарат. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлены только такие. И выполнять все рекомендации по приготовлению к процедуре и после нее. Например, за 2 недели до процедуры не принимать антибиотики, пару дней не загорать и вообще не выдергивать волосы на участке будущего воздействия. Ну а после защищать кожу от солнечных лучей специальными косметическими средствами. 3 дня не ходить в сауну. В общем, весь перечень и грамотную консультацию можно получить на сайте ladyesthetic.com.cy, в директе Instagram или в любом из салонов Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: меня.
1: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Арос 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в Дженерал госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
4: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Наконец-то я понял, какую хочу машину. Инкассаторскую.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском. Море!

0: «Логомания» на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Ну что, друзья, у нас, между прочим, последняя игра «Логомания», в рамках которой мы поем, угадываем, собственно говоря, те самые строчки заветные и получаем заветные призы. Вот вчера у нас в сторис в Инстаграме появилась классная такая вот отчетная история про то, как люди радуются тому мерчу, который мы вручаем. Там и сумка спортивная, и экран для авто, и наша стильная майка. Довольны.
2: И у вас есть сейчас последний шанс заполучить такой сет. Вот прозвучал сигнал, это означает, что можно дозвониться прямо сейчас по номеру 49-105-7 для того, чтобы вырвать классный подарок от медиагруппы «Русская волна» в честь нашего 20-летия.
3: Да, логоманем немножечко, напоследок, так скажем, и русские перцы побегут по своим делам. Ну а мы же ждем от каждого из вас звонок прямиком к нам в студию 49-105-7.
1: Так, а мы, кстати, видим, вот он, прекрасный звоночек. Давайте-ка его и примем. А нам, собственно, один и нужен. Второй тоже видим, но, ребят, кто первый, тот и в эфире. Доброе утро!
4: Доброе утро!
2: Здравствуйте!
1: Давайте с вами познакомимся. Как зовут вас?
4: Меня зовут Ирина.
1: Ирина, очень приятно. Ирина, вы у нас из какого города?
4: Никосия.
1: Столица.
2: Передаем вам большой утренний привет.
1: Ирочка, вы знаете, что сейчас произойдет?
4: Нет, не знаю.
2: Ты что так искренне? Все, Никосия! Вместе с нами.
1: Не переживайте, произойдет только хорошее. Вы же на русском радио. Прямо сейчас вы услышите фрагмент из песни. Но это будет не сама песня, а начитка в стиле Сири. Да? Ну, чтобы вас немножечко запутать. Песня, конечно же, хит. Вы, скорее всего, даже ее знаете наизусть. И вам нужно будет вот продлить ту строчку, на которой Сири замолкает. Ну, видимо, с коннекшеном что-то у нее происходит.
2: Продолжить, пропеть, либо просто догадаться, какой предмет одежды звучит в этой песне.
1: Вот, если вы справляетесь, то тот самый приз, сюрприз, между прочим, эксклюзивный мерч в честь 20-летия. Такого просто больше уже не будет.
2: Да. Лимитированная коллекция от русского радио Кипр.
1: Лакшери VIP.
2: Да-да.
3: Вот так фэшн.
1: Может вам достаться в подарок. Ну что, готовы?
4: Готово. Надеюсь, получится.
1: Мы тоже надеемся.
2: За вас, Ирина. Поехали.
3: Внимательно слушаем.
5: Гармония. Я укрываюсь дома теплым пледом. Мы с ним на потолке считаем звезды, а ты на тусе убиваешь.
1: А ну-ка.
2: Убиваешь.
4: Это Асти поет. Вернее, Сивиль поет.
2: Да.
4: Гармония.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А ты на тусе убиваешь. Что?
1: Что там убивает? Такие спортивные. Такие спортивные.
2: В юности очень сильно любят все носить прямо.
1: Классный casual.
4: Иногда... А ты на тусе убиваешься, нет?
2: Нет, убиваешь что-то.
1: Что-то
2: убиваешь. Вот. Этот предмет мокрым может быть.
1: Да.
2: Как мы знаем из песни.
1: Зонт.
4: А, забыла.
1: Зонт. Предмет одежды. Ну, смотрите.
4: Я укрываюсь дома теплым пледом.
1: Да.
4: Ты на потолке считаешь звезды.
1: Да.
4: Ты на тусе убиваешь кеды.
2: Да.
6: Кеды. И убиваешься, что слишком поздно.
1: Ага. Вот так вот. А у нас все самое-самое вкусное, самое сочное и очень вовремя. Ну, молодец, но умница, сориентировалась, подгуглила, так сказать, в нужную секунду. И молодец.
2: Вашим быстрым пальцем аплодисменты.
1: Что? Класс, умница, сориентировалась. Браво. Ир, нечего стесняться, все хорошо, мы живые люди. Ну, бывает так, вот эта песня, ну, скажи мне, я скажу. Вот, но самое главное, что вы успели и пока пели там. Есть ли группа поддержки?
4: Нет, нету никакой группы поддержки. Муж уехал, я одна, и я без поддержки.
1: И, знаете, вот. А вы никогда не одна. У вас всегда есть, Ирочка, запомните это, пожалуйста.
2: Русские перцы.
1: Ваше русское радио.
2: Да.
1: Всегда все хорошо. 99FM, здесь много настроений, любимые хиты. И вы у нас сегодня победительница. Ир, ура! Поздравляем.
2: Все получилось. У вас сегодня гармония.
1: И у нас сегодня гармония. Ура!
4: Ура!
0: «Логомания» на русском радио Кипр. Знакомый хит «Улетный прикид».

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Друзья, мы еще разочек хотим поздравить всех нас с прекрасной датой. 20 лет медиагруппе «Русская волна». Это «Русское радио», «Монте-Карло» и «Лента Кипра».
2: Поздравляем всех обладателей подарков. Первый — гаджетомания. Второй — логомания. Ну, а тот, кто не получил подарок, не расстраивайтесь. У нас будет еще одна гаджетомания в этом году.
1: Да?
3: Все еще впереди.
1: Абсолютно.
3: Но только после отпуска.
1: Только
3: как раз все отдохнут, будут готовы получать свежие новые подарки.
1: Ну там такие подарки, там такой
3: подарище.
1: Да, мы очень вкусные оставили на новый сезон. MacBook разыграем, да, друзья. Поэтому следите, пожалуйста, за нашими условиями и обновлениями. Ну и спасибо за то, что 20 лет вы позволяете нам делать свою работу. Мы же для вас очень сильно стараемся и хотим, чтобы вам было очень хорошо.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
5: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио.
2: Время приветов и поздравлений.
3: Друзья, ну а мы с удовольствием выходим в эфир и делаем это очень празднично, шарами, дудками и очень классным настроением, потому что наконец-таки дозвонились нашему имениннику, друг, мотобрат Игорь Горыныч. Очень доброе утро.
4: Доброе утро, Горыныч.
5: Доброе утро. Это что происходит?
3: Это что такое?
4: Это мы так с ревом мотора врываемся к вам в утро.
3: А это русские перцы, привыкайте, к хорошему обычно легко. Горыныч, его позывной из мотоглупа братства байкеров. Вот такой у нас, оказывается, есть. Так понимаешь, ты где-то в Пафсе, да?
5: Да, ну, не маленькое, кстати, да.
3: Да.
5: Очень большое братство у нас.
3: Сколько у вас там братьев?
5: Ну, где-то около 800.
4: Ух ты, ничего себе. С такими лучше не связываться.
3: А где вы столько людей в Пафосе взяли? Привет вам из Лимассола.
5: Это не в Пафос, я поправлюсь. Это Германия.
3: Так.
5: И мы собираем по всей Германии большое русскоязычное братство соотечественников. И как бы...
3: Внимание, вопрос. Каким образом там оказался Пафос?
5: Не Пафос. Меня, наверное, поздравил мой друг, который уехал на Пафос.
3: Так, на Пафос, да, потому что он на Пафосе. И только на Пафос он мог уехать. Совершенно верно. Олег из Пафоса, поэтому я и связала, да, вот такое вот интересное место расхождения. Так мы, получается, сейчас с Германией, да, общаемся. Какой город?
5: Да, сижу, работаю. Город Эссен.
3: Эссен.
5: Это как... Да-да, северная, как бы. Как я на русском не очень хорошо, но
3: шикарно.
5: Вы понимаете,
3: мы все понимаем.
4: Мы все понимаем.
5: Недалеко от Дортмунда, недалеко от Дортмунда.
3: А вот сейчас вообще приятно и понятно.
4: Игорь, но так как мы все-таки на Кипре, у нас есть тоже еще одна задача. Наклеечки нужно заказать у вас. Вот. На Кипр не хватает на пляжах. Вот, знаете, ну, с вами на мотоцикле, не знаю, вы что-нибудь такое яркое, интересное.
3: На пляже.
4: В честь вашего праздника.
3: Венюс Бич, а?
5: Вы гуляете просто по Кипру и открываете свои глаза, и вы увидите наши наклейки уже на Кипре.
3: Класс!
4: Ай, здорово!
5: Оборот.
3: Супер! Но мы хотим вас поздравить с новым личным. Это же прекрасно, это же здорово. Пусть ваши мечты, желания, какие-то задачи обязательно сбываются. Приезжайте к нам на остров почаще, посмотрите, у нас есть прекрасное русское радио, замечательные перцы, классные друзья, даже есть где остановиться. В общем, пусть жизнь приносит вам только классные и яркие эмоции. Мы всей командой Русского радио хотим поздравить вас
6: с днем рождения!
4: Ура!
5: С ума сойти. Ну, Олег получит, конечно.
3: Олег получит от меня. Это новая песня. Ой, слушайте, какие вы классные. Спасибо большое за то, что в том числе наконец-то проснулись. Мы вам очень часто сегодня звонили, но самое главное, что все получилось и все случилось. Ура, поздравляем, счастья.
5: Ура, как большое там, Фильглюк? Спасибо большое.
3: Фильглюк, да?
5: Да, именно так.
3: И Auf Wiedersehen.
5: Да, увидимся на Кипре.

0: Кто такие маршируют?
1: Это перцы фаршируют утро.
0: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
2: Русские перцы
3: на русском радио.
4: Ну что, Гоша, дорогой, самое время попрощаться нам с тобой. Отправляем тебя в вечернее...
5: Песня. Нам с тобой.
4: Да-да-да. Вечернее плавание 31 августа. Ребята, стартует то самое шоу «По дороге домой».
5: С 5 до 7.
4: Романовым.
5: С Гошей Романовым, да. Я думаю, знаешь, самое вкусное, что будет, это вот в седьмом часике, точнее, да, с 6 до 7, будет такая вот рубрика «Вечерняя переключка», где мы будем расслабляться, потому что люди как раз уже возвращаются домой, знаешь, после тяжелого трудового дня, и там будет даже небольшой оттенок АСМР-сообщества. И так что, если кто-то к нему принадлежит,
6: все это будет вечером. Это все подробности вечернего шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
4: Да, да, Гош, ну все, тогда мы тебя отпускаем. И, конечно же, до встречи в эфире.
6: Хорошего тебе лета, остатка вот августа.
4: Остатка.
6: Классных каникул.
4: Хорошего тебе остатка.
5: И достатка.
4: Не могу. Ребят, мы вернемся, мы с вами не попрощались. У русских перцев впереди целый час.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Моя любимая поза. Я снизу, одеялко сверху.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Север Кипра обвиняет юг в отказе от разминирования буферной зоны. В Лимассоле разыскивают мужчину, преследовавшего женщину в районе пляжа Досуди. Тродос приглашает полюбоваться метеорным потоком. Теперь подробнее. Лидер турко-киприотов Туфан Эрхюрман заявил, что президент Никос Христодулидис отклонил предложение генерального секретаря ООН начать разминирование буферной зоны. На Кипре насчитывается 47 заминированных участков, это около 170 гектаров. Мины закладывались в период с 1963 по 1974 годы. Они до сих пор представляют смертельную опасность. Официальная Никосия заявление Эрхюрмана пока не комментировала. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция проверяет заявление, касающееся мужчины, который приставал к отдыхающим на пляже Досуди. Поводом для проверки стало обращение женщины. Она рассказала, что стала свидетельницей одного из эпизодов и лично столкнулась с этим человеком. По словам заявительницы, мужчина прогуливался по территории парка, подходил к женщинам, отдыхающим в одиночку, и совершал непристойные действия. 9 августа в Тродосе состоится вечер наблюдений за звездным небом и метеорным потоком Персеиды. Гостям также покажут кино на открытом воздухе. Горы Тродоса – это идеальное место для

выпустило желтое предупреждение об экстремальных температурах. Оно действует с 13 до 15 часов. Дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до плюс 34 градусов. В Тродосе ожидается до плюс 30. Скорость ветра держится на отметках от 6 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды на пляжах острова плюс 28 градусов. На выходных и в понедельник существенных перемен погоды не ожидается. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Ну что, друзья, третий час утреннего шоу, и мы отправляемся на каникулы. Поэтому давайте сделаем это очень ярко, весело и запоминающимся моментом.
3: Да, 60 минут настроения, которое вы проведете в нашей приятной, замечательной компании. Весь сезон! Радиосезон! Как всегда, конечно же, мы были с вами, Ира Аполлонова.
2: И Сережа Любимов. Немножко передохнем, а уже...

0: В сентябре, ну, практически, 31 августа, если уж совсем конкретно, вернемся с новыми силами, обновленные, классные, такие дерзкие, такие русские перцы.
1: И мы точно знаем, что ничего не поменяется, как настроение, как наша энергия, потому что, Ира, знаешь, ученые опровергли миф о том, что люди не меняются.
0: Так, люди не меняются, ну давай поспорь.
1: Значит, люди в среднем ошибаются в оценке собственного характера ровно в 100% случаев, когда речь заходит о том, насколько сильно он способен измениться. Измениться за жизнь. Поэтому фраза «он такой, какой есть, его не изменить» оказалась научно несостоятельной.
0: Так. Ну, ты же понимаешь, что сейчас открываешь портал вот этих вот страданий. Ну, я его поменяю. Он ради меня обязательно изменится.
1: Или наоборот. Вот, слушай, ну мне столько же лет, ну куда меня менять? Ага. Ничего не изменится.
0: Ну, такое обычно говорят, да? Если не хотят меняться, не хотят
1: абсолютно
0: адаптироваться.
1: Такой ответ, да.
0: Ну, Ир, ну вот мне уже 40 что-то там, и куда я поменяюсь? Что ж, такова судьба.
1: В общем, да, психологи решили разобраться. Угу. Вот, 10 лет они проводили наблюдения, и оказалось, что вот о стабильности характера с реальными данными десятков вот каких-то там...
0: Да.
1: Тысяч людей. Разрыв между ожиданиями и реальными фактами получился просто огромным.
0: То есть, то, что ожидали, люди... что ну опять 25, а тут опа, да, и новая версия.
1: Абсолютно
0: класс.
1: Верно, да. Вот, поэтому результат разошелся с ожиданиями участников почти полностью. Черты характера менялись не меньше, а зачастую сильнее, чем доход, самооценка или частота общения с людьми.
0: То есть доход, самооценка нет?
1: Даже это сравнивали.
0: Но характер поменялся.
1: Знаешь, что еще так? Ответственность.
0: От безысходности.
1: Склонность к порядку, добросовестность так. И дисциплина вошла в пятерку самых изменчивых показателей среди всех 32 проверенных. 12 плюс 20 здесь добавили, да. Просто различные характеристики.
0: Подожди, то есть был ответственный, стал безответственный.
1: Да.
0: Был дисциплинированный.
1: Склонный к порядку. Нет, все
0: теперь
1: наоборот.
0: Теперь бардак, понятно.
1: Добросовестность и дисциплина опять же так же вот меняются.
0: Ничего себе! А в какую сторону человек меняется? Это не сказано?
1: Ну, то есть лучше... Нет, вот просто то, что изменения все-таки, знаешь, говорят, что это невозможно поменять, либо с возрастом, опять же, не меняется. Все-таки вот ученые решили опровергнуть, что все можно поменять, все меняется. В разные стороны здесь уже зависит от характера человека.
0: Да.
1: И, в принципе, от обстоятельств, которые его окружают. Вот, ну что еще? Общительность и открытость попали в топ-10 по величине снижения на протяжении жизни вот перемен.
0: Ну да, конечно, пообщаешься с такими, которые не меняются. Потом и закрываешься от всех и каждого. Ну что ж, друзья, хорош. Я вообще, честно, я считаю, что люди меняются, потому что мы развиваемся, у нас появляется новый опыт.
1: Да.
0: Вот. Не всегда, наверное, это может кому-то понравиться, наши изменения, но, тем не менее, вряд ли человек может статично находиться в том же состоянии, как, например, 5 лет тому назад. Ведь это же, правда, очень большой срок, и очень разные вещи происходили. Но в целом, да. То есть, если не поменялся, значит, не захотел. Вот,
1: абсолютно
0: давайте,
1: верно, да.
0: Примем эту правду и с ней спокойно жить. Нет, и до свидания, да. Значит, найдется тот, кто захочет поменяться, либо адаптироваться. Вот. Это круто.
1: Поэтому ученые и рекомендуют не навязывать себе идею фиксированного «я».
0: Вот.
1: Отсюда советы оставаться собой и привычка описывать личностный рост как возвращение к некой изначальной, будто бы всегда существовавшей версии себя.
0: Ой, слушай, ну это что-то прям, ну с утра пар, ну куда? Ну, Серж, ну там еще ж люди просыпаются.
1: Ну, знаешь, мне нравится оставаться собой, вот это самое главное. А уже поменялся ты, не поменялся.
0: Кто ты?
1: Как ты? Зачем? Много вопросов с утра бывает иногда в нашей голове.
0: Это уже другая история. Вот как раз-таки по жизни идем легко, меняемся, изменяемся, переменяемся. Что вы там все вот эти вся? Вот, пусть они происходят и случаются в нашей жизни. Класс. Ребят, неизменным остается 99FM и наш смс-портал 49-105-7, потому что какие-то вещи должны быть кардинально и только с нами.
1: Пишите,
0: навеки.
1: Мы очень-очень ждем. Пытаемся разбудить еще Риту для того, чтобы передать ей поздравления. Ну и ждем, конечно же, новых. Напоминаем, это последний шанс, возможность в рамках этих 60 минут поздравить именинников.
2: День

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Поговорим о нашумевших новинках, киноновинках, которые сейчас идут в кинотеатрах. Вот, да. Ну, особенно сейчас, конечно же, внимание вокруг фильма «Последний богатырь» «Колобок».
3: Вот. Неожиданно. Я думала, ты сейчас про «Человека-паука» или про «Одиссею» расскажешь.
2: Именно из-за этих фильмов также волна внимания именно к этому фильму. Почему? Потому что перенесли премьеру того же «Человека-паука» в России из-за фильма «Колобка». И все обрушилось на него, на этот фильм. Мол, не надо идти туда. Все начали жаловаться. А на самом деле, вот, фильм стал прорывом этого лета, и за вчерашнюю премьеру, 6 августа она состоялась, уже собрал 54 миллиона рублей. В общем, все хорошо у ребят.
3: Угу.
2: Рекомендуют, советуют идти. Там Гарик Харламов озвучил легендарного Колобка, а Дмитрий Журавлев в главной роли Емели, который путешествует. В общем, интересная история, поэтому, если кто-то хочет, опять же, вернуться вот в такую сказку, добро пожаловать.
3: Колобок, колобок, я тебя съем. Ну, мне кажется, что так, наверное, разговаривает кто? Волк. Волк?
2: Да. Да кто там еще был? Заяц.
3: Ну, там заяц не получилось. Медведь.
2: Ну, и бабушка с дедушкой самые первые.
3: Посмотрите, какая хитрая.
2: Но там другая история. Там вот эта вселенная «Последний богатырь», вот, не знаю, если не смотрела, она уже выпущена несколько серий, такая настоящая франшиза, рассказывающая о том, как из нашего времени парень попадает в сказку и является там, становится последним богатырем.
3: О, интересно.
2: Да.
3: Ну что, тогда «Человек-паук», «Одиссей» и «Колобок». Смотрим!

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарье 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вот меня вечно спрашивают, почему ты за собой, дескать, не следишь? Ребята, я себя ни в чем не подозреваю.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Так, друзья, все обсуждают, что там в Лондоне происходит. Дело в том, что в главном районе ночной жизни, прекрасной, прекрасной, замечательной, столицы. Так, судя по всему, нам сегодня говорят, об этом вы рассказывать не будете. Может быть, возьмем другой микрофончик? Туда-сюда, туда-сюда. Ну а что, а вдруг так тоже можно как-то дотянуться? В общем, я пока расскажу, а то у Сережи там чуть-чуть, да, не разрешает ему рассказывать, а он же собрался отмечать Международный день пива, и вообще он очень сильно любит этот и уважает этот напиток.
2: Ну, конечно.
1: Значит, что нельзя? Запрет на вертикальное потребление в пабах. Говорят, надо сидя.
2: Почему?
1: Сидя надо. Сидя, говорит, поставьте больше.
2: Стоять нельзя.
1: Да, сидеть можно. Вот. Также рекомендуют только через официантов исключительно подавать еду, да, там напитки в том числе. То есть никаких вот этих тейк-авеев. Говорит, нам это все не надо. Вы должны сесть и нормально проводить время.
2: Ну, куда вы спешите, ребят? Ну, зачем куда-то торопиться? Просто вот спокойно, комфортно расположились и сидите у нас долго, да? Ну, как я понимаю, это, скорее всего, вот такое требование паба для того, чтобы задержались ребята подольше.
1: Слушайте, и казалось бы, да, ну, там, сидя, стоя, ну, какая разница, кому как нравится, так и делать. Нет, там депутаты в такой схватке. Говорят, нет, нам стоя больше влазит. Нет, садимся.
2: Ребятам заняться нечего.
1: И они просто развели такой спор на всю страну. Вот вы, кстати, мне же интересно, сейчас вот август, лето, бар. Вам стоя или сидя интереснее?
2: Тем более сегодня Международный день праздного, который отмечается День пива. И вот сегодня стоит обязательно отметить. Есть даже, знаешь, такие вот немножко традиции, как отмечается праздник. Он всегда ежегодно выпадает на первую пятницу августа. Просто запомните, что первая пятница августа – это День пива.
1: Наливай.
2: Итак, главные традиции очень простые. Это пробовать какие-то новые, нетипичные сорта.
1: Так.
2: Угощать близких, даже если они этого не хотят.
1: Напей.
2: И благодарить барменов. Вот, пожалуйста, так отмечается этот Международный день пива.
1: Чаевыми?
2: Ну, скорее всего, да.
1: Ага, окей,
2: либо
1: хорошо.
2: Просто классная компания, знаешь, иногда барменам
1: сидя?
2: Мы уже знаем, что сидя. Знаешь, так, ну, за барной стойкой тут трудно это сделать. Но, Катя, подожди, есть барные стулья, о чем я?
1: Конечно!
2: Я почему-то представил, что если обычный поставить к барной стойке, то не видно, кто там сидит.
1: Но там сложно будет. Но, с другой стороны, какие интересные конкурсы, да, начинаются. В общем, ребят, не знаю, почему они там поссорились между собой, но вот забавно, эта новость улетела, в том числе в интернетах, и все остальные наблюдают, что же там, до чего дойдут вот эти вот депутаты, что они там примут.
2: А, ну да, ну другие же законы не нужны, да? Вот разбираться же ничего не надо тут, как бы...
1: А я считаю,
2: просто
1: что нормально.
2: Решать. Так, стоя или сидя?
1: Да, да, да, в баре находиться. И вообще я считаю, что пусть у нас вот такие будут проблемы, да, пусть вот на какие-то такие вопросы уходит много времени, а других бед ни у кого никогда и нигде.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Так, вот так вот у нас сегодня что-то. Нас, Серж, я поняла. Значит, пульт говорит: ребята, а ну-ка давайте-ка в отпуск отправляйтесь. Ага. А, да, говорит, вам уже, вы уже поработали весь сезон, все, столько всего сделали, столько подарков вручили. Ну, правда, ребята, отдыхайте уже наконец-то, хватит вам сегодня вот работать до третьего часа. Ну, либо это Гоша, да? Гоша, который взял своей энергетикой, что он там любил обвинять, да, потому что кто-то ему сломал пульт. Ну вот примерно лови обраточку. Так, ну что ж, мы сейчас доберемся, у нас тут, слава богу, несколько прекрасных микрофонов.
2: Вереница из микрофонов, да, теперь уже точно переплетенное настроение.
1: Да, давай.
2: Да, ну такая, знаешь, пятница перед отпуском, а значит нужно поработать, так уж поработать. Я на самом деле хотел рассказать о том, что все-таки действительно август — это время отпуска, поэтому многие планируют путешествия. Ну и куда?
1: Хочешь, я тоже с тобой постою? Просто Сереж сейчас тоже стоит. Но... Давай.
2: Закон-то начал лондонский работать.
1: Ты смотри, у нас тоже английское право действует в студии. Дайте стоя помещаем.
2: Знаешь, пока там вот сидят ребята на стульчиках, мы будем стоять.
1: Мы стоим, мы у доски.
2: Значит, так, отправимся в Дубай. Ну, где там все самое красивое, самое интересное, самое классное, самое большое, самое длинное даже теперь. 93 километра пешеходная улица появилась и появится, точнее, скоро в Дубае. С кондиционерами, это очень важно. Власти разработали концепт гигантского крытого маршрута, где температуру воздуха будут сбивать с адовой жары в 45+ до комфортных 25.
1: Ну, это неплохо. На самом деле, нам тоже на остров такое бы не помешало. Так, какой
2: ну,
1: путь,
2: так,
1: маршрут?
2: Это откуда? Ну, набережная, наверное, да, вот так далеко. Пусть связывает все города и до Пафоса.
1: И до Пафоса, конечно, и до Пафоса обязательно, чтобы пешком можно было ходить, но не при температуре 45, а 25. Не, классно, но это что-то супер какое-то масштабное. 500 тысяч миллионов миллиардов стоит.
2: Да, конечно же, да. Это, значит, трасса будет включать тропические сады, парки, кафе и даже вертикальные фермы. Пол сделают из кинетических материалов, генерирующих электричество от шагов прохожих, а весь маршрут соединят с ветками метро. То есть ты можешь так прогуляться 93 километра.
1: Ну да. Вот, можешь и не прогуляться.
2: Это, знаешь, это когда такая вот прогулка, романтично, свидание, ты до конца дошел, а потом на метро назад домой разъехался.
1: А там метро будет?
2: Да, все, да.
1: Это же пешеходная история.
2: Ну вот, этот маршрут будет связываться со станциями метро. То есть ты можешь как бы потом выйти на какой-то станции метро и вернуться домой, либо доехать опять же куда-то.
1: Не, я просто на такое свидание не пойду. 93 километра. Это нет, спасибо, очень как-то не хочется.
2: Ну, знаешь, ну такой променад получается классный. То есть там и парки, и какие-то там сады. Явно, конечно же, развлекательные будут какие-то места. Я думаю, рестораны обязательно добавят, потому что, опять же, ты гуляешь и хочется в комфортной температуре плюс 25 отдохнуть.
1: Ну,
2: здорово.
1: Ну, это очень на богатом. Новость на богатом. Не, ну, чтобы мы все так жили, когда за окном жара, духота, а у тебя прекрасный маршрут плюс 25, причем как снаружи, так и в душе.
2: Ну что, планируем отпуск и планируем свой август.
1: Ну, а Дубай, конечно, спасибо большое за такие классные новости. Мы вас очень любим, обожаем. Приезжайте к нам в гости, у нас тоже хорошо.

0: Если утро на миноре, значит, перцев не включил. Исправляйся. Делай громче. Делай громче. Это мощный прилив сил.
1: Так, ну немножко новость про работу.
2: Да,
1: будем? Значит, удаленщики, привет. Вы стали работать дольше, но хуже. Вот, считают эксперты.
2: Это не слишком комфортная ситуация дома.
1: Сотрудники могут проводить онлайн аж по 12 часов в день. Представляешь, что это работа? О, 12 часов. О, мамочки мои. Постоянно отвечать в чатах и посещать даже все созвоны. Представляешь, ходить стали везде. Однако не закрывать при этом ни одной действительно важной задачи. Только вот посчитали, на совещании уходит около 350 часов в год, а это почти пятая часть рабочего времени. По мнению специалистов, многие компании слишком увлеклись контролем активности. Считают там сообщения.
2: То есть просто контролируют активность, да? То есть
1: отслеживают
2: вроде бы,
1: движение мышки, да, и время сотрудников онлайн.
2: Но не проверяют реальную продуктивность.
1: Ну, просто на продуктивность больше нету времени. Ты же пока сидишь, дергаешь эту мышь, все время и ушло. Вместо того, чтобы пойти поработать. Понимаешь, вот что добились. Вот, как говорю же, на результат надо смотреть, а не на вот эти вот мышки ваши и онлайн-нахождение. В общем, оценивают сотрудников, сколько часов они светятся в системе, а не по качеству и не по результатам выполненной работы.
2: Ну, еще и, скорее всего, знаешь, за компьютером вот эту мышку трогает не сам сотрудник, а, скорее всего, либо кот обученный, либо дети. Вот, ребят, вот здесь вот, смотрите, мышкой водите, пожалуйста.
1: Твой семейный подряд.
2: Теперь понятно, почему удаленщики именно вот, ну, вот такую плохую статистику выдают.
1: Да, понятно, почему. У всех лето, все в отпуск хотят. Мы тоже, кстати, еще чуть-чуть и...
2: Еще давай!

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: А сейчас отправимся в Нью-Джерси, в США. Там произошла забавная ситуация, я бы сказал бы даже операция, как они ее и называют. Полицейские замаскировались под реальные кусты для того, чтобы ловить водителей с телефонами в руках.
3: Так, ну и в чем тут новость? Мы к этому люди привыкшие.
2: Но здесь прям реально кусты стояли на улицах. Видимо, для жителей Нью-Джерси это совсем необычная операция, которая прошла именно там. На оживленном участке дороги, значит, расположились сотрудники, которые, ну, честно, вот я вижу
3: они
2: картинку.
3: Они прям расположились или стоя?
2: Сидя и стоя, но это были кусты.
3: Кусты.
2: Вот честно, вот настоящий просто куст, как будто стоит и только рука торчит с камерой.
3: Ага.
2: Вот, они писали, значит, ловили автомобилистов, которые писали сообщения, те уже выписывали штрафы, и, кстати, вот за 6 часов 74 штрафа за то, что водители отвлекались на экран за рулем.
3: Да, ну, ты знаешь, что делать в такой ситуации? Ты знаешь, как вот какие-то есть подходы к сотрудникам?
2: Подходы именно к сотрудникам?
3: Да.
2: Я обычно отходы знаю.
3: Отходы.
2: Подходы?
3: Пути.
2: Ладно.
3: Отхода.
2: Так, ну видишь, стоит куст.
3: Да.
2: Объедь куст вообще лучше. А лучше уезжай подальше.
3: Развернись.
2: Ну что, он стоит прям посреди дороги-то?
3: Да, да, да.
2: Ну явно же не просто так выросло растение.
3: Не к добру это. Не к добру этот колючий кактус. Ну вообще, на самом деле, очень часто помогает, когда ты не споришь с гаишником и, ну, или сотрудником полиции, милиции, как угодно, в разных сторонах они по-разному называются. Ну и соглашаешься, да, говоришь, и даже можно иногда попросить прощения, вот, особенно в прощенное воскресенье.
2: Поймите, простите, ну что же
3: так? Ну и улыбка, конечно, тоже работает.
2: Кстати, знаешь, меня вот, когда я приехал на остров уже давно, тоже пугали вот о том, что очень часто полицейские сидят прям в кустах.
3: Да.
2: Вот просто, вот нет ни автомобиля, ничего.
3: И тебя ждут.
2: Ждут именно меня.
3: Ага.
2: Не знаю, может, на сувлаки пригласят. Выходи. Но вот пока такой ситуации не было. У нас действительно полицейские, мне кажется,
3: сразу
2: размещаются, их сразу видно.
3: Предупредили, чтобы ты просто не гонял. Вот и все. Там дело не в полицейских. Дело про заботушку о тебе и о том, чтобы ты никуда не вляпался.
2: Эх, какой у нас все-таки замечательный остров.
3: Понимаешь?
2: Да?
3: Вот. Так что, ребята, кусты, конечно, это весело. Вот. Но так или иначе, пожалуйста, внимательно берегите себя и всех участников дорожного движения. Ну, а если уже попались, то веди себя как настоящая царица. Улыбайся и еще раз улыбайся.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Ребят, ну а мы подводим итоги, ведь радиосезон стартует немножечко по-другому, по старому календарю, в сентябре, да? У нас Новый год, вот, поэтому мы, так сказать, в канун Нового года закрываем вот этот радиосезон, сентябрь 25 и август 26. Сколько мы всего успели сделать?
1: Ох, сколько у нас было поздравлений, сколько подарков, ну и, конечно же, главный повод — это 20-летие медиагруппы «Русская волна».
2: Друзья, ну, прямо сейчас мы готовимся уже к отпуску, потому что это тоже такое очень отважное дело, надо перезагрузиться.
1: Знаешь, а мне больше нравятся каникулы.
2: Каникулы?
1: Мы уходим
2: Давай.
1: С тобой на каникулы. Это ведь что-то всегда такое теплое воспоминание. Лето, бабушка, что-то.
2: Да.
1: Потом сочинение хочется писать.
2: Крапива.
1: Рассказывать, как это было круто.
2: Резиночки. Синяк.
1: Гуси твои вот эти.
2: Гуси.
1: А вы помните, и такой эфир у нас был, и все это было в этом радиосезоне.
2: Твои эти гуси. Га-га-га. Ой, мамочки мои, все, ребят, мы хотим вас поблагодарить. Большое спасибо, правда, за то, что с нами, за то, что слушаете, за то, что иногда терпите. Но по-разному бывает, все мы люди. Но самое главное, что вы искренне всегда с нами на одной волне. Для нас это безумно ценно. Спасибо, Лимассол, спасибо, Никосия, спасибо, Пафос, Ларнака наша дорогая. А Янапа, отдельный привет.
1: И спасибо вся наша планета, которая слушает нас онлайн. Мы действительно пытались весь этот сезон делать ваши дни полегче, поднимать вам настроение, добавлять юмора, ну и, конечно же, дарить вам подарки. Все самое-самое-самое.
2: Все, хватит. Объявляю перерыв. Мы уходим на каникулы. Ребят, вернемся, конечно же. Ну а пока каникулы!
1: Каникулы!

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Bolt и Volt».
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с голечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Я недавно женился и узнал, что такое настоящее счастье. Только теперь уже ничего нельзя исправить.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Ребенка, похищенного в Лимассоле, 3 месяца не возвращают матери. Заключенный центральной тюрьмы вел прямой эфир в ТикТок. Родос приглашает полюбоваться метеорным потоком. Теперь подробнее. Прошло почти 3 месяца с того дня, как в округе Лимассола отец похитил своего 2-летнего сына и увез его на север острова. Кипрские власти до сих пор не получили от оккупационной администрации ни одного ответа. Ребенок остается под опекой социальных служб, непризнанной ТРСК. 13 мая в дом 35-летней британки вошли двое. Согласно заявлению потерпевшей, отец ребенка, 26-летний Озер Аджакаглу, напал на женщину, силой забрал мальчика и пересек с ним буферную зону вне пунктов пропуска. Там его задержали, но обвинения касаются только незаконного пересечения зеленой линии. У матери нет правовых рычагов. Север Кипра не участвует в Гаагской конвенции о международном похищении детей. Заключенный, отбывающий пожизненный срок в центральной тюрьме Никосии, вышел в прямой эфир ТикТок прямо из камеры. Об этом стало известно тюремной администрации. Телефон изъяли, самого заключенного перевели в штрафной блок. Профсоюз надзирателей и Сотета сообщает о росте числа случаев насилия в тюрьме и о том, что государство не контролирует ситуацию и замалчивает проблему. 9 августа в Тродосе состоится вечер наблюдений за звездным небом и метеорным потоком Персеиды. Гостям также покажут кино на открытом воздухе. Горы Тродоса – это идеальное место для астрономических исследований вдали от городских огней. Вход на мероприятие свободный. Подробности на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». И о погоде. Сезонная область низкого давления продолжает влиять на остров. Сегодня во внутренних районах Кипра снова будет плюс 40 градусов. Метеослужба снова выпустила желтое предупреждение об экстремальных температурах. Оно действует с 13 до 15 часов. Дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до плюс 34 градусов.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Утро вечера мудренее, но не с пятницы на субботу.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Козлы и бараны – это совершенно разные люди.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM.
4: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Хороших людей много, полезных мало.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: радио. Все будет лето. Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундэбаут Катополимедия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Арос 24/7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в Дженерал Госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Днем обо всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
0: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

карта Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Volt и Foodie.
4: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Днем обо всем
4: на русском радио.
3: Днем обо всем.
4: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
4: buysellcyprus.com. Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Хорошо, что есть vin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сангус.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Аэропорт Ларнаки досрочно открывает подъезд к зоне прилета. На острове начинается кампания, продвигающая блюда из крылатки. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. Участок подъездной дороги к зоне прилета аэропорта Ларнаки откроют уже сегодня в 15.00. Это должно ликвидировать многомесячные заторы. Встречающим приходилось оставлять машины у зоны вылета или на парковках. Решение было принято по просьбам жителей острова. Они неоднократно обращались в Министерство транспорта. Подробности на сайте «Лента Кипра». Организация развития округов Ларнаки и Фамагуста объявила тендер на рекламную кампанию, которая должна приучить киприотов и туристов есть крылатку или лайонфиш. Это инвазивный вид, проникший через Суэцкий канал. У крылатки в Средиземном море нет естественных врагов. Задача сформулирована прямо – сменить восприятие крылатки с чужеродного вида на гастрономический выбор, повысить ее потребление, поддержать местный рынок и рыболовство. Параллельно ведется работа с шеф-поварами над рецептами блюд из этой рыбы. Наступающие выходные будут очень жаркими, но предельно насыщенными развлечениями. На Кипре пройдет сразу 6 фестивалей. От мультфильмов до кружева, от пива до средневековья. А в горах Тродоса можно будет полюбоваться метеорным потоком Персеиды. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. Хороших выходных! С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Днем обо всем
5: на русском радио.
4: Днем обо всем.
5: Шоу «Днем обо всем».
6: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
7: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
6: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
8: Все будет хорошо. Русское радио.
9: Все твердят в рекламе про загадочный шампунь, от которого волосы растут прямо на глазах. Я не понимаю, зачем мне волосы на глазах?
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Пожалуй, о лазерной эпиляции слышали все, а вот приступить к методу на практике соглашается не каждый. Поэтому бритвенные станки и шугаринг по-прежнему составляют конкуренцию лазеру. В большинстве случаев причина кроется в элементарном незнании. Сегодня проведем ликбез для начинающих. Суть метода лазерной эпиляции заключается в безопасном и безболезненном для пациента, но разрушающем для волоса воздействии лазерным лучом на те структуры, которые отвечают за рост и питание волосяного покрова. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательных волос в нестандартных зонах для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос, раздражений после бритья и эпиляции воском, чьи жесткие волосы оставляют черные точки на коже после бритья. В общем, если вы намерены начать, первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с противопоказаниями. Беременность, ряд заболеваний, прием антибиотиков, удаление пушковых, светлых и седых волос. Далее важно выбрать самый современный аппарат. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлены только такие. И выполнять все рекомендации по приготовлению к процедуре и после нее. Например, за 2 недели до процедуры не принимать антибиотики, пару дней не загорать и вообще не выдергивать волосы на участке будущего воздействия. Ну а после защищать кожу от солнечных лучей специальными косметическими средствами. 3 дня не ходить в сауну. В общем, весь перечень и грамотную консультацию можно получить на сайте ladyesthetic.com.cy, в директе Instagram или в любом из салонов Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Кипр празднует День независимости 2 раза в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49, 94-08-69-49.
3: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
5: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
6: Плановая проверка карманов мужа нередко приводит к внеплановой прибыли.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем бодрого дня! Как сделать его полным энергией с помощью еды? Яна Соболева. Еда на Кипре – это целый культурный пласт. Поэтому на столе вы видите не просто удачно соединенные продукты, а настоящую историю человечества. Чечевица упоминается еще в Ветхом Завете. Секрет популярности прост – недорого, сытно, полезно и вкусно. Чечевицу можно использовать для рагу, супов, салатов, ведь она является очень хорошим источником белка и богата клетчаткой и железом. Супу из чечевицы отдавал должное древнегреческий комедиограф Аристофан, считавший эту еду слаще всех деликатесов. На Кипре самым популярным является блюдо факес – чечевица с луком, рисом или мелкими макаронами. Его хотя бы раз пробовал каждый. Как предки киприотов знали толк в полезной и питательной пище, так сервис Milts Food умело, быстро и качественно подбирает для вас рацион, который становится основой здоровой и продуктивной жизни современного делового человека. И на десерт лайфхак. Чтобы не превратить свой организм в экспериментальную базу, доверьтесь профессионалам сервиса Milts Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milts Food берет на себя заботу о вашем рационе.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Русское радио.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: Реклама на русском.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
5: Ресторан как у мамы. У нас вкусно и дешево, но мы заставляем доедать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
4: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
5: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
6: Ну что вам еще пожелать на ночь глядя? Приятного аппетита, ребята!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр поднимает предельную высоту грузовиков до 4,5 метров. А Кротири выходит на марш против новых британских антенн. Кипрский композитор Мариос Элиас напишет музыку для церемонии Олимпийского огня. Далее подробности. Департамент автомобильного транспорта Кипра вынес на общественное обсуждение поправки, которые поднимают предельную высоту всех транспортных средств с 4 до 4,5 метров. О подготовке документа стало известно сегодня. Изменение коснется грузовиков, фур и любых других машин на дорогах острова. Правки вносятся в правила о транспортных средствах и дорожном движении. Муниципалитет Куриона завтра проведет марш протеста против планов британских баз установить новые антенны в Акротири. По объявлению муниципалитета, колонна стартует в 9:30 утра от первого въезда в муниципальный округ. Участие подтвердили политические партии, экологические организации и другие структуры Лимассола. Организаторы заявляют, что расширение сети антенн угрожает уязвимой экосистеме полуострова и вызывает опасения за здоровье жителей. Кипрский композитор Мариос Иоанну Элиас сочинит музыку для церемонии зажжения и передачи Олимпийского огня. Об этом сообщил греческий Олимпийский комитет. Первая церемония с его произведением состоится 10 сентября в Афинах. Это будет эстафета юношеских Олимпийских игр «Дакар-2026». Музыка Элиаса будет сопровождать хореографию Артемиды Игнатио, художественного руководителя церемонии и группы жриц. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. В эти выходные на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Деньги – зло, а я противник зла, поэтому я денег домой не приношу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Лето. Русское радио. Хорошо.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Хорошо, что есть vzin.com. Мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Деньги – зло, но чем больше у меня этого зла, тем я добрее.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске муниципалитет Никосии вывез 2300 брошенных машин. Лимассол отдал кафе Таласаки не самому щедрому претенденту. Фестиваль Махалипи пройдет в Аментесе в эти выходные. Далее подробности. Муниципалитет Никосии вывез со своей территории 2300 брошенных автомобилей и насчитал еще около 4000 подлежащих эвакуации. Об этом сообщил мэр Хараламбус Прунцус. Брошенные машины он назвал источником пожаров и загрязнения общественных пространств. Автомобили оказываются в самых неожиданных местах – на улицах, в переулках, на пустырях, а иногда и на частных участках. Владельцы оставляют машины на продажу, но со временем с них снимают детали, бьют стекла или взламывают двери. Муниципалитет Лимассола передал управление приморским кафе Таласаки компании «Ктимо Димосфенус» с предложением 796 260 евро за 5 лет. Заявку на 1,26 миллиона евро, которая была выше почти в полтора раза, из конкурса исключили. Условия допускают продление еще на 5 лет с повышением ставки на 6%. Решение принимал муниципальный совет Лимассола, действовавший как тендерный комитет. Горная деревня Аментес приглашает провести наступающие выходные в атмосфере кипрских традиций, музыки и домашних вкусов. Главным героем праздника станет Махалипи, знаменитый освежающий десерт с ароматом розовой воды, который смогут попробовать все гости фестиваля. В программе также ярмарка местных продуктов, развлечения для детей, прогулка по природной тропе и большой вечерний концерт. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. В эти выходные на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
5: Если русский человек решил ничего не делать, то его уже не остановить.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Только истинный киприот может отличить сувлу от сувлаки.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Моя любимая поза. Я снизу, одеялко сверху.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр поднимает предельную высоту грузовиков до 4,5 метров. Акротири выходит на марш против новых британских антенн. Кипрский композитор Мариос Элиас напишет музыку для церемонии Олимпийского огня. Далее подробности. Департамент автомобильного транспорта Кипра вынес на общественное обсуждение поправки, которые поднимают предельную высоту всех транспортных средств с 4 до 4,5 метров. О подготовке документа стало известно сегодня. Изменение коснется грузовиков, фур и любых других машин на дорогах острова. Правки вносятся в правила о транспортных средствах и дорожном движении. Муниципалитет Куриона завтра проведет марш протеста против планов британских баз установить новые антенны в Акротири. По объявлению муниципалитета, колонна стартует в 9:30 утра от первого въезда в муниципальный округ. Участие подтвердили политические партии, экологические организации и другие структуры Лимассола. Организаторы заявляют, что расширение сети антенн угрожает уязвимой экосистеме полуострова и вызывает опасения за здоровье жителей. Кипрский композитор Мариос Иоанну Элиас сочинит музыку для церемонии зажжения и передачи Олимпийского огня. Об этом сообщил греческий Олимпийский комитет. Первая церемония с его произведением состоится 10 сентября в Афинах. Это будет эстафета юношеских Олимпийских игр «Дакар-2026». Музыка Элиаса будет сопровождать хореографию Артемиды Игнатио, художественного руководителя церемонии и группы жриц. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. В эти выходные на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте во всех городах нашего вещания. 99 FM в Лимассоле, Ларнаке, Пафосе, Айанапе и Никосии. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. RussianRadio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: Итак, на этой неделе главный чарт страны покидают сразу два трека. Группа «Винтаж» — «Малахит».
6: Только ты не плачь, раненое сердце мое.
5: А также Филатов и Кэрис «Среди счастливых людей». Артистам новых музыкальных успехов и, конечно же, ждем у нас в двадцатке. Ну а пока минус 3 пункта за неделю, и на 20 место отправляется культовый трек первого полугодия «Holy Flame» «Тону».

0: Кипрская двадцатка.
1: На 19-й строчке новинка Temper City Self-Aware. Дебютный сингл израильско-американской альтернативной рок-группы, вышедший 15 февраля этого года. Трек уже стал главным хитом этого лета.

0: Двадцатка лучших песен эфира.
1: Новинка прошлонедельного чарта от группы «Градусы» на ресницах за неделю поднимается строчкой выше и отныне занимает 18 место.

0: 20 лучших песен эфира.
1: Легендарный Кельвин Харрис вместе с Джази теряет 5 позиций. Трек Satisfy отправляется на 17-ю строчку. Шестнадцатое место. Звонкий. Невероятно.
2: Вопрос без ответа.
1: На 15-й строчке очередная новинка «Айова. Мы». Композиция вдохновлена поэзией Серебряного века, сказочными образами и посвящена глубокой женской поддержке, преемственности поколений и личной истории любви солистки Екатерины Иванчиковой. По словам Кати, в композиции есть немало отсылок к ее собственной истории любви с мужем и гитаристом группы Леонидом Терещенко. Цитата в этой песне: «Много пасхалок про наши отношения с Леней. Люди спрашивают, как вам удалось столько лет быть вместе? Честно, первые годы были такими, что мы могли расстаться. И расставались, но ненадолго», призналась артистка.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Heatwave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tendance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
10: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
11: Двадцатка лучших песен эфира.
12: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это кипрская двадцатка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимали Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End.
13: Слава!
12: Второй строчке звучала Юлия Зиверт «Газ».
14: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
12: А победителями стали Шакира, «Burna Boy», «Дай Дай». Каков же музыкальный расклад сил на этой неделе, мы услышим совсем скоро, а пока 10-е место и Мари Краймбрери «Давай не ждать».

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: На 9-й позиции и минус 3 пункта за неделю. «By India», «Хчо», «Мод», «Шаде». Трек мгновенно взлетел на вершину чартов и завирусился в социальных сетях. Название отсылает к творчеству знаменитой британской певицы Шаде, известной вокалистки 80-х годов, исполняющей чувственный соул, джаз и поп-музыку. Образ Шаде здесь выступает символом утонченности, ностальгии и особой романтической атмосферы.
2: Она

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
6: Хит-парад. Кипрская двадцатка.
7: А на 6-й группа «Майя Мишель» на «Малиновой луне».

0: Кипрская двадцатка.
1: Ну а мы добрались до пятерки лучших. Пятое место в Кипрской двадцатке занимает Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

новые финалисты прошлонедельного чарта Полина Гагарина и Сергей Лазарев с песней «Happy End» опустились на четвертую строчку, пропустив на музыкальный пьедестал диджей Годжа и Джейсона Дерула. Совместка Мичика за неделю поднялась аж на 6 позиций, и это главный прорыв чарта.

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: Лидеры прошлонедельного хит-парада Шакира и нигерийский певец Burna Boy с мега-хитом «Дай Дай» на этой неделе занимают второе место. Песня вышла 15 мая в рамках официального саундтрека к чемпионату мира по футболу. По итогам турнира сингл показал огромный рост популярности на стриминговых платформах, прибавив около 155% в глобальных чемпионатах.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: А лидером этой музыкальной недели становится Юлия Зиверт с песней «Газ». Кстати, артистка приняла участие в съемках авантюрной комедии под названием «Не трогай меня», где исполнила роль востребованной певицы. Помимо актерского дебюта, Зиверт внесла вклад в музыкальное оформление фильма. Ее хиты станут частью саундтрека. Поздравляем Юлию с очередной победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой русского радио каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера, с повтором в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама на русском.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General Госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite me Лимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite me Лимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
4: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
5: Я за здоровое питание. Только если слово «здоровое» – это про размеры.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске муниципалитет Никосии вывез 2300 брошенных машин. Лимассол отдал кафе Таласаки не самому щедрому претенденту. Фестиваль Махалипи пройдет в Аментесе в эти выходные. Далее подробности. Муниципалитет Никосии вывез со своей территории 2300 брошенных автомобилей и насчитал еще около 4000 подлежащих эвакуации. Об этом сообщил мэр Хараламбус Прунцус. Брошенные машины он назвал источником пожаров и загрязнения общественных пространств. Автомобили оказываются в самых неожиданных местах – на улицах, в переулках, на пустырях, а иногда и на частных участках. Владельцы оставляют машины на продажу, но со временем с них снимают детали, бьют стекла или взламывают двери. Муниципалитет Лимассола передал управление приморским кафе Таласаки компании «Ктимо Димосфенус» с предложением 796 260 евро за 5 лет. Заявку на 1,26 миллиона евро, которая была выше почти в полтора раза, из конкурса исключили. Условия допускают продление еще на 5 лет с повышением ставки на 6%. Решение принимал муниципальный совет Лимассола, действовавший как тендерный комитет. Горная деревня Аментос приглашает провести наступающие выходные в атмосфере кипрских традиций, музыки и домашних вкусов. Главным героем праздника станет Махалипи – знаменитый освежающий десерт с ароматом розовой воды, который смогут попробовать все гости фестиваля. В программе также ярмарка местных продуктов, развлечения для детей, прогулка по природной тропе и большой вечерний концерт. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. В эти выходные на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Пожалуй, о лазерной эпиляции слышали все, а вот приступить к методу на практике соглашается не каждый. Поэтому бритвенные станки и шугаринг по-прежнему составляют конкуренцию лазеру. В большинстве случаев причина кроется в элементарном незнании. Сегодня проведем ликбез для начинающих. Суть метода лазерной эпиляции заключается в безопасном и безболезненном для пациента, но разрушающем для волоса воздействии лазерным лучом на те структуры, которые отвечают за рост и питание волосяного покрова. Процедура является самым результативным способом избавления от нежелательных волос в нестандартных зонах для тех, чья кожа склонна к появлению вросших волос, раздражений после бритья и эпиляции воском, чьи жесткие волосы оставляют черные точки на коже после бритья. В общем, если вы намерены начать, первое, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с противопоказаниями. Беременность, ряд заболеваний, прием антибиотиков, удаление пушковых, светлых и седых волос. Далее важно выбрать самый современный аппарат. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлены только такие. И выполнять все рекомендации по приготовлению к процедуре и после нее. Например, за 2 недели до процедуры не принимать антибиотики, пару дней не загорать и вообще не выдергивать волосы на участке будущего воздействия. Ну а после защищать кожу от солнечных лучей специальными косметическими средствами. 3 дня не ходить в сауну. В общем, весь перечень и грамотную консультацию можно получить на сайте ladyesthetic.com.cy, в директе Instagram или в любом из салонов Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
5: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Лето! Лето! Лето!

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: все лето только русское радио. Russian Wave Media Group представляет русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем бодрого дня! Как сделать его полным энергии с помощью еды? Яна Соболева. Еда на Кипре – это целый культурный пласт. Поэтому на столе вы видите не просто удачно соединенные продукты, а настоящую историю человечества. Чечевица упоминается еще в Ветхом Завете. Секрет популярности прост – недорого, сытно, полезно и вкусно. Чечевицу можно использовать для рагу, супов, салатов, ведь она является очень хорошим источником белка и богата клетчаткой и железом. Супу из чечевицы отдавал должное древнегреческий комедиограф Аристофан, считавший эту еду слаще всех деликатесов. На Кипре самым популярным является блюдо факес – чечевица с луком, рисом или мелкими макаронами. Его хотя бы раз пробовал каждый. Как предки киприотов знали толк в полезной и питательной пище, так сервис Milk's Food умело, быстро и качественно подбирает для вас рацион, который становится основой здоровой и продуктивной жизни современного делового человека. И на десерт лайфхак. Чтобы не превратить свой организм в экспериментальную базу, доверьтесь профессионалам сервиса Milk's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milk's Food берет на себя заботу о вашем рационе.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Русское радио.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you New Music Show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, new music show.
9: Эдо, так.

переживали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.